списке артистов. Но зато на сцену ВК Стадиума в это утро поднимутся Тима Белорусских, Айова, Лирик, Звонки, Богдан Медведев прилетит из Румынии. И да, главной фигурой утреннего движа Вэл и Вики, которые разбудят всю Россию с самого большого клуба страны. Всех зарядят отменным настроением, щедро будут рассыпать подарки и, конечно же, сэндвичи, круассаны и ароматный кофе на завтрак. Так что рекомендую заглянуть. 25 сентября, ВК Стадиум, начнем в 7 утра, вход абсолютно свободный. А из музыки прямо сейчас предлагаю послушать немного соула. Тедди Свимс, мистер Know It All, не пропусти.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

копилку. Вот такая небольшая история группы Cat Psy. Далее с нами Load Luxury, хорошо знакомая классная работа Body и Доминик Файк, Baby Doll, уже вот-вот на Европе+. Прогноз.

0: состав. Вот такой состав планируется, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Ну, Микки, да. Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь.
4: Я
2: у тебя
4: герой.
2: Получится завоевать мир, давай.
4: И помни, кто был с тобой самых
2: да, кто к тебе хорошо относился.
4: Стальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а? Вот.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
1: Европаплюс.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: только что на Европе Плюс. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Duet Fastboy со свежим хитом Music Sounds, британская звездочка Dua Lipa трек Levitating и Somber с работой 12-12.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Плюс не забываем, что уже скоро крутой уикенд с Денисом Романовым. Идеальное место для начала субботы. Масса крутейших хитов, музыкальные новинки, плюс информация по фильмам и сериалам, которые можно глянуть на выходных.

0: футбольной темой. Дай-дай.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 5 утра в Москве.

0: Биберекс и Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России, которая уже далеко не в первый раз объединяет усилия для создания очередного хита. Напомню, что они уже дважды номинировались на Грэмми, но так и не смогли получить заветную статуэтку. Поэтому пожелаем удачи ребятам и будем надеяться, что на следующей церемонии у них все обязательно получится. Далее в наших приемниках Мадонна, Мартин Гаррикс, суперхит Бизар, чуть раньше Джонас Блю, Edge of Desire, а еще раньше проект The Second Voice, электронная тема Let Me Be.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Bizarre. Абсолютные лидеры нашего еврохита Мадонна и Мартин Гаррикс. Да, вчера они таки влетели на первую строчку чарта, согласно моим прогнозам. И неудивительно, трек действительно этого достойный. Кто желает, чтобы на следующей неделе они смогли удержать позицию, заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. И, кстати, кто вчера прослушал итоги этой недели, то не беда, сегодня Алекс Мануйлов все повторит с 16 до 18 по московскому времени. А прямо сейчас я готов представить еще одну подборку, в которую включил Алекса Уоррена, Fever Dream, горячую новинку от Богдана Медведя, Count of Me. Услышим Marshmello, Portugal Women, трек Phoenix.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
2: Богдан Медведев, Count on Me.
3: You can count on me, and I

0: kungs, tämä Phil London Galaxy. И все это мы послушаем уже вместе с Денисом Романовым, который через 10 минут будет здесь.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: Это команда «Моя Мишель». Баста вместе с ними, если я буду танцевать. Вот такая классная тема. 33-е уже место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. По чуть-чуть, но поднимается. Странно, потому что для таких мастодонтов темпы маленькие. Отрицательный рост. Надо обязательно поддержать, конечно же, их. Проголосуйте на europaplus.ru для того, чтобы уже в следующую пятницу в Еврохите с Алексом Мануйловым трек был выше и выше. Так что вы знаете, что нужно делать. Зайти на сайт и оставить свой голос, поставить лайк. Мы пока поставим вам классную тему от Тейм Импалы и Дженни Дракула. Будет Феликс Йен и Софи Лис Бекстер. Ready for your love. Танцевальный хит для уикенда. Актуальный. Все это впереди на Европе+.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Summer Nights. Вот теперь уже все, теперь уже получается не актуально. Лето уже закончилось. Не, ну работа классная. В любом случае это 100%. А впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будем как-то удерживать это настроение летнее. Ну, в уикенд, а как иначе? Будет реальто. No one leaves this discotheque alive. Классная тоже тема. Еще одна дэнс-хит. Будет Тедди Суимс с работой Mr. Know It All. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Дива, Slow Down, танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Конечно, будет крутой уикенд. Естественно, с 7 утра, с 7 до 10 утреннее шоу, выходные дни есть. И, конечно, у нас наше шоу «Бригада У». Забыл «Бригаду У», конечно, упомянуть. Естественно, не забыл. А еще не забыл упомянуть живой завтрак, который грядет как Танос из «Мстителей». Ну, в хорошем смысле слова, конечно же.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Белл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: твой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Я Денис Романов. Здрасте еще раз. Будет в шоколаде. Будет, короче говоря, что? Будет много всего интересного. Конечно же, утром уикенда мы не только в будни вас радуем и утренними шоу, и подарками, и контентом. Вот вам, пожалуйста. У нас впереди 3 часа, аж целых 3 часа. И игры. Например, уже в этом часе у нас будет игра «Утки». Там эксклюзивный мерч внутри. Будет, конечно, гороскоп. Ну и, естественно, много-много любимой музыки. Вот совсем скоро будут Кайго, Portugal The Man, Сии Кайли Минок, Кедди Керри, Хэппи Инна. Начнем вместе с Темпер Сити их работы Self-Aware в крутом уикенде.

0: Электронная суперзвезда, да не только электронная, в целом суперзвезда в современной танцевальной музыке. Зовут его Кайго, Take Me Back, так называется его хит. Прямо сейчас, в крутом уикенде, классная новая тема. Любим такое, ставим лайк. Еще, конечно, очень любим классику. Любим Savage Garden, их работу To The Moon And Back. Любим Шакиру и Burna Boy, актуальный хит, дай-дай, послушаем обязательно. Конечно, будет гороскоп, совсем скоро. Чуть попозже игра «Утки» в крутом уикенде. Наш эксклюзивный мерч можно будет себе забрать. А все скоро, дождись, буквально пару минут.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Гороскоп в крутом уикенде на сегодня 5 сентября, субботу. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Вот так, вот такой вот денек. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе, ну, если погода, конечно, позволяет. Девы, стабильно. И контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Прекрасно, это прекрасно, козероги. Рады за вас. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. Делитесь.
1: Крутой уикенд на Европе плюс.
0: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Игра «Утки» для тех, кто проснулся, для тех, кто уже бодрствует, тоже третье дело переделал. Надо прямо сейчас выиграть себе классный эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. И позвонить по номеру, внимание, внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495 в начале. 495. 232-106-2. Звоните, мы вас ждем. Всем удачи.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Утки – игра интересная, потому что ты себя проверяешь, ну, немножко, скажем так, на интуицию, назовем это так, ну, немножко знания проверяешь свои, почему нет? Может быть, ты вообще эксперт или эксперт-ша в музыкальной индустрии, почему нет? Или просто любишь музыку на Европе Плюс слушать? Нас всем везет. Сейчас попробуем, узнаем, повезет ли нашему слушателю из Уфы. Зовут его Богдан. Богдан, привет, доброе утро, ты тут?
2: Доброе утро, привет. Я тут.
1: Привет, это хорошо, что ты тут. Как у тебя с современной музыкой? Слушаешь что-нибудь?
2: Не часто, но да.
1: Ну, Европа Плюс слушаешь хотя бы? На минуточку.
2: Слушаю.
1: Это хорошо, потому что ты наверняка знаешь одну артистку, которая у нас сегодня в игре. Мы последнее время тоже, этим летом мы ее часто слышим. Вообще все, кто хоть как-то немножко следит за мировыми новостями, он эту артистку слушал и слышал этим летом. Сегодня это Шакира. Шакира, которая сделала саундтрек для чемпионата мира по футболу 26-го года, который был. И сегодня два факта про Шакиру. Твоя задача — найти утку, найти не настоящий факт, то есть вымышленный факт, который мы придумали. Если все получится, то у тебя будет подарок, наша фирменная футболка, красивая, классная, стильная, оверсайзная от Европы Плюс. Пробуем?
2: Естественно.
1: Итак, факт номер один. Значит, Шакира говорит на нескольких языках, включая испанский, английский, португальский, ну и много там еще чего-то есть у нее. И факт номер два. В школе Шакиру прозвали пчелкой из-за ее необычного голоса такого. Вот такой вот факт. Как ты думаешь, Богдан, где в нашей игре утка? Первый или второй факт?
2: Мне почему-то кажется, что утка — первый факт.
1: Первый факт. Несколько языков и Шакира. Испанский, английский и португальский. То есть это, по твоему мнению, не настоящий факт, вымышленный.
2: Но интуиция мне подсказывает.
1: Так, давай прислушаемся к ней еще. Мы не подсказываем тебе, но надо не торопиться, надо думать как следует. Шакира, международная суперзвезда, она родом, по-моему, из Колумбии, если мне память не изменяет. И вот тебе два факта о ней. Языки или пчелка в школе, грубо говоря. Итак, твой ответ. Давай, все, без подсказок.
2: Все-таки я думаю, что утка — это первый.
1: Каков, а? Слушайте, его и вроде как ты и пытаешься путать, а он не путается. Ну, что сказать? Не получилось немножко, потому что... Нет, вымышленный был второй факт. Пчелкой ее никто не называл, а вот действительно на родном испанском, на португальском, еще на английском и вообще она, конечно, говорит, это факт. Ну, ничего страшного, интуиция бывает и обманывает. Так ведь? Ничего страшного. В следующий раз, Богдан, ты нам позвонишь, дозвонишься, раз тебе повезло сегодня, повезет и в другой раз. И наверняка выиграешь. Все предельно будет просто так же, как и в этой игре, но только выиграешь. Все, тебе удачи, не расстраивайся. Хорошего тебе дня, классной дороги. Я знаю, что ты куда-то направляешься сейчас, поэтому удачи за рулем. И пока-пока, ребята. Ну, Шакира, ну, звезда же. Ну, что, как она может не говорить? Ну, в следующий раз, в следующей игре обязательно кому-нибудь повезет. Пока продолжим крутой уикенд. Впереди легендарная танцевальная тема от Диора и Криса Брауна, Five More Hours.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: Это Крис Браун и Деоре. Five more hours в конце часа. Ой, в конце часа. Почти в конце часа. В крутом уикенде. До конца послушаем еще Камаро. Let's go. Будет Майли Сайрус. Поп-суперзвезда. Так, сейчас я разговариваюсь. Это просто 7 утра по Москве. Это все 7 утра. End of the World. Классная тема, кстати говоря. Актуальная история. Ну, в смысле, новая относительно. Еще, конечно, будет в новом часе продолжение крутого уикенда. Будут еще игры. Контент будет. Все впереди.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей – выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госэкскар.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Ленина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить прохождение оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Уже в кино.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит,
11: да. Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Go. Это Комаро в конце часа на Европе Плюс. Впереди в крутом уикенде больше хитов и больше музыки. Игры будут, контент, киномикс, игроки на мане, гороскоп. По музыке пройдемся. Fifth Harmony, Sony Fader, I Think About Us, танцевальная тема. Все скоро, все в новом часе здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Топливо пониженных экологических классов появилось на АЗС. Каждый школьник имеет право пойти в 10 класс. И мэр коммуны во Франции запретил комарам летать. Об этом прямо сейчас. Итак, топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС. Как пишет «Известия», автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. Вместе с тем, пока его предложение остается крайне ограниченным. Как отмечается, за 2 с небольшим недели на петербургской бирже реализовано только около 17 тысяч тонн бензина Евро-2-4. Эксперты ожидают, что топливо пониженного экологического класса будет продаваться только в отдельных регионах страны. Антон Алиханов заявил о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Как отметил глава Минпромторга, поставка этих самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но эти поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком станет Аэрофлот. МС-21, напомню, это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией Яковлев. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Сергей Кравцов исключил выдавливание учеников из школы после 9 класса. Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Как заявил министр просвещения, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. А процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. Московский транспорт продлит сегодня работу в связи с празднованием Дня города. Станции метро и НЦК в ночь на воскресенье будут открыты до 2 часов. До этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. А 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме, сообщили в столичном Дептрансе. В эти выходные в центре города, в парках, учреждениях культуры, образования, соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия. Мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией. Оливье Жюли подписал соответствующее постановление 1 сентября. Выдержки из документа приводят местные СМИ. Там говорится, что повторяющиеся полеты насекомых на небольшой высоте или по кругу, их укусы способны вызывать раздражение и крайнее недовольство. Согласно документу, любой тигровый комар, не соблюдающий требования, подлежит привлечению к ответственности. Ранее власти коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и опоры для привлечения ласточек, которые питаются этими комарами. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром.
2: На Европе Плюс.
0: Привет всем еще раз. Еще раз всем доброе утро. У кого-то добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Час второй. Продолжим, продолжим. У нас много интересного. Впереди будет игра «Киномания». В «Киномании» можно выиграть классный мерч наш, эксклюзивный. Чтобы выиграть было попроще, надо слушать «Кино». Микс он будет совсем скоро. Гороскоп, конечно же, естественно, без него никуда. Еще никуда без команды Fifth Harmony, их работу «Walk from Home». Легендарная тема. Но сначала потанцуем. Все-таки уикенд, как-никак. Есть Сони Фадера и его тема «Think About Us».

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Киномикс в крутом уикенде на Европе плюс. Слушаем внимательно, потому что будет подсказка сейчас к игре «Киномания», да и в целом интересные фильмы. Конечно, вы о них, естественно, знаете, но тем не менее, послушайте интересно. Что-нибудь для себя, может быть, вспомните. В список фильмов добавите на выходные. Самые кассовые фильмы в истории кино на этой неделе у нас в подборке. Итак, рекомендация первая. Это картина «Аватар». Оригинальная, с бюджетом... С прибылью 2,9 миллиарда долларов. Миллиарда долларов. Синекожие аборигены планеты Пандора против земных захватчиков. Сюжет, который Джеймс Кэмерон не пытался выдать за оригинальный. Бюджет за 200 миллионов долларов ушел не на драматургию, а на то, чтобы зритель забыл, что сидит в кресле кинотеатра. Получилось? Получилось 100%. Поэтому даже спустя годы фильм до сих пор заставляет краснеть половину современных блокбастеров. Интересно? Интересно, конечно. «Аватар» — это топ. «Мстители. Финал». Картина 2019 года с прибылью 2,7 миллиарда долларов. Финальный аккорд огромной симфонии Marvel из 22 фильмов, где сошлись все сюжетные линии сразу. «Капитан Америка» и «Железный человек» получили достойное закрытие своих сюжетных арок, а зрители — 3 часа коллективного катарсиса в зале. Ну, то есть был грандиозный финал. Так оно и было, действительно. Это круто, это круто. Посмотрите, это прям, ну, я думаю, что многие, конечно, смотрели, но тем не менее. «Человек-паук. Новый день». Актуальная картина 26 года, которую мы запоминаем. Мы запоминаем ее. И бюджет тоже запоминаем, чтобы поплакать чуть-чуть. Ой, вернее, прибыль. 2,3 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда. Мировая касса «Человека-паука. Новый день» перевалила за 2,3. И это далеко не финал, а лишь промежуточный итог. С учетом обновленных данных, по международному прокату лента обогнала «Аватар. Путь воды» и заняла 3-ю строчку среди самых кассовых картин в истории. 3-я строчка, вот это да. По сюжету, одинокий и заметно повзрослевший Питер Паркер живет борьбой с преступностью в Нью-Йорке. 4 года назад заклинание доктора Стрэнджа стерло память о нем, и у всех, ну, у всех близких никто ничего не помнит про Питера. На фоне растущих угроз способности героя начинают вести себя странно, угрожая его собственному существованию, а в городе назревает новая волна преступлений, из которой вырастает один из самых опасных противников Питера. Спойлер надо? Не дам. Посмотрите, я вот на этой неделе посмотрел, картина класс. Для поклонников вообще класс. И, конечно, мы запоминаем. «Человек-паук. Новый день». Можно просто «Человек-паук». У нас будет скоро игра «Киномания». Надо будет выиграть приз, и «Человек-паук» тебе, конечно, поможет.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: Их новинка Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет танцевальная тема от Fastboy, Music Sounds, будет Джон Саммет и Джулия Чёрч. Еще один дэнс-поп-хит Shades of Blue. А еще впереди гороскоп. Вместе составляем планы. Естественно, гороскоп нам в помощь. Будет игра Киномания, эксклюзивный мерч. Он чуть попозже будет в подарок отдан кому-то. Ждите, все скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
2: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Круто!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 5 сентября, суббота. Так, суббота, я сам себя проверил. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Выдыхайте. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере жизни. Все, пошли ошибаться, весы. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп. I've been lost inside a million eyes.

0: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, киномания в крутом уикенде на Европе Плюс. Игра для самых, конечно, внимательных слушателей, потому что будет выиграть в киномании супер легко. У нас была подсказка в начале часа. Ну и в целом для тех, кто хочет себе забрать эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс, надо всем звонить. Внимание! Номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495 в самом начале. Звоните, мы всех ждем и, конечно, всем удачи!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» — все нужное в нем.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Играем в киноманию в крутом уикенде на Европе Плюс. Эпично, ну а как? А кино, поэтому эпично играем. Есть слушательница из аж Новосибирска, зовут ее Анна. Анна, добрый день. Здравствуй, привет. Ой, вот она. Анна, привет, здравствуй еще раз. Ты нас слышишь, все в порядке?
1: Привет. Да, я здесь, супер. Меня слышно?
0: Да, отлично, все супер. У нас с тобой игра о кино и классный подарок для тебя. Если, конечно, выиграешь, я надеюсь, что выиграешь. Есть новая сумка, шопер из новой коллекции подарков. Прям вот под тебя, грубо говоря, под девушку, что называется. Хотя шоперы все носят, так что
1: надо будем надеяться.
0: Вот, надо выигрывать. Значит, в чем суть? Надо будет сейчас послушать три факта про один известный фильм. Если ты угадаешь, что это за картина, то твой подарок тебе достается, наш подарок фирменный. Если не угадаешь, то все, будем тебя ругать. На самом деле нет, конечно. Будем с тобой играть. Я уверен, что все получится. Пробуем?
1: Да.
0: Да, у нас небольшая подсказочка сразу. У нас в начале часа был киномикс. Мы там рассказывали о фильмах, самых высокобюджетных фильмах. Он один из них. Итак, факт номер один. По сюжету. А, так, у нас там где-то приемник у тебя работает, да? Тебе надо убавить его.
1: Да, в машине.
0: Убавь. Выключи его, да, чтобы тебе точно слышать. Значит, слушаем. По сюжету, одинокий и заметно повзрослевший главный герой фильма этой картины живет борьбой с преступностью в Нью-Йорке. Вот такой первый факт. Ну как? Есть идеи.
1: Человек-паук, новый день?
0: Ну, ты сразу решила выдать или будешь дальше слушать? А если неправильно?
1: Буду дальше слушать.
0: Ну, хорошо. Тогда факт номер два. 4 года назад заклинание некого доктора Стрэнджа стерло память о нем, о нашем герое, у всех близких. Ага, ого. И?
1: Человек-паук. Ну, новый фильм, последний фильм.
0: Ну, хорошо, так и быть, да. Все правильно. Человек-паук, новый день. Все верно, абсолютная правда. И значит, что можно делать? Во-первых, ты внимательная слушательница Европа Плюс. Это уже круто. Во-вторых, ты, наверное, и так бы догадалась, до правильного ответа дошла. Поэтому ура, мы тебя поздравляем. Наша фирменная сумка шопер от Европы Плюс новая достается тебе, улетает в Новосибирск. Класс!
1: Класс!
0: Все, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо.
0: Еще раз поздравляем. Хорошего тебе дня, удачи и классного продолжения уикенда. Пока. И будем слушать музыку. У нас крутой уикенд продолжается еще целый час впереди. До этого послушаем много классной музыки. Вот, например, Maroon 5. Их великая тема «Sugar».
2: Крутой уикенд на Европе+.

0: Ща, ой, простите, Шуга. Чуть да запел чуть-чуть, ну бывает, ну простите. Подпевал Maroon 5, Адаму Левину, Шугар. Классная тема, легендарная. Впереди больше хитов, больше музыки. В крутом уикенде будет еще одна тема легендарная, танцевальная. Будет Дюк Дюмон, Need You 100%. Будет Холли Молли и Talk to You Later, так называется ее работа. Конечно, еще один час крутого уикенда. Много интересного впереди. Будет горячая новинка, одна из главных поп-звезд современности. Выдала нам на этот раз новую тему, послушаем ее. Будет игра, новая игра, хит под прикрытием. Это все в следующем часе, чуть-чуть попозже. Дождись. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываю. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: С нами Николай Фомин. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь

0: Успейте распаковать выгоду 10% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Невероятная танцевальная тема от Дюка Демонда «Need You 100%». Уже классика хаус-музыки. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет еще одна танцевальная тема от Тимы Белорусских. «Мысли», будет «Медуза» и «I don't wanna go home tonight». И, конечно, продолжение крутого уикенда. Еще целый час игры-контент. Все впереди.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. 95 новых кластера появится в проекте «Профессионалитет». Осенний парад трамваев пройдет в Москве завтра, и четверть россиян экономит первый месяц после отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, 95 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в следующем году. Они откроются в 42 регионах, в том числе в Башкирии, Татарстане, Челябинской, Нижегородской областях. Проект объединяет предприятия и колледжи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники затем приходят на производство с реальными компетенциями и готовы сразу начать работать. Денис Мантуров указал на рост доли отечественных машин на рынке в этом году. За 8 месяцев показатель достиг 63,5%, увеличившись за год более чем на 8%. В интервью ТАСС первый вице-премьер рассказал, что зафиксировано также увеличение продаж электромобилей и гибридов. В январе-августе их реализация выросла почти вдвое и достигла 83 тысяч единиц. При этом все активнее рынок занимают российские модели, их доля в этом сегменте уже превысила 27%. Осенний парад трамваев пройдет в Москве завтра, 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с полудня до 5 вечера развернется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. В текущем году это уже третий парад трамваев. Он пройдет в честь Дня города. Для гостей подготовлены насыщенные программы, интерактивные игры, квизы, фотозоны и концерт. Сегодня отмечается Международный день благотворительности, и в эту субботу Яндекс удвоит все пожертвования, сделанные в сервисах компании через благотворительные механики округления и добавления. У них уже 2 миллиона подписчиков. Округление, напомню, позволяет перечислять небольшие суммы, привязанные к стоимости заказа. Например, при покупке на 67 рублей сумма округляется до 100, а 33 рубля направляется на помощь НКО. А добавление – это благотворительная механика, которая позволяет пользователям выбрать фиксированную сумму пожертвования от 15 до 500 рублей и автоматически перечислять ее при каждом заказе. Россиянам требуется в среднем 19 дней, чтобы вернуться к привычным тратам после отпуска. При этом каждый четвертый экономит в первый месяц после возвращения, пишет «Известия». Чаще всего отдохнувшие граждане сокращают расходы на рестораны и доставку еды, уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. Быстрее всего возвращаются к привычному уровню жизни сотрудники финансовой сферы, а дольше всего восстановление бюджета занимает у работников сфер образования и культуры. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: на Европе Плюс.
1: Это он, это Крутой Уикенд, это я Денис Романов. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. А чем займемся? Еще целый час будем слушать классную музыку, естественно. Изредка буду вкраплять классный контент помимо музыки. Например, будет горячая новинка. Скоро, опять же, тоже музыка, но тем не менее. Одна из самых ярких поп-артисток последних пары-тройки лет. Она вообще лет 10-15, но в 2-3 года последних. Она добилась ого-го каких результатов. Про нее чуть-чуть и о ее работе много. Совсем скоро. А еще будет, конечно, гороскоп. Будет игра под названием «Хит под прикрытием». Новая игрушка. Там внутри эксклюзивный наш мерч. Это подарки от Европы+. Все впереди. Еще впереди «Медуза». «I don't wanna go home tonight».

0: Weekend на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Так, сегодня в крутом уикенде, в горячей новинке, слушаем саму королеву эпатажа. Ну, кстати, так можно про многих сказать, наверное. Кто-то так скажет про Леди Гагу, а мы в этот раз сегодня, субботним утром, скажем про великую Майли Сайрус. Она свое величие, конечно, подтвердила и наградами, и любовью, и талантом, конечно, и в сфере кино, и в сфере музыки. Вот в этот раз выдала нам, кто-то скажет, такую гагоподобную песню, но мы так не скажем. Ее новая работа «Bass Persuades». Это Майли Сайрус в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
0: Let's go.

0: это Богдан Медведи. Count on me, новинка крутая. Богдан наш гость из Румынии. Гость, который посетит живой завтрак с бригадой У. Скоро уже совсем. 25 сентября в ВК-стадиум. Уже традиционно с 7 до 10 утра. И, конечно, приходи, само собой. Приходи, приезжай, потому что свободный вход. Топовые артисты, ну это естественно. Лайнап невероятный. И Богдан будет Медведи. И Айова, Тима Белорусских, Лирик. Звонкий добавился в список артистов. В общем, много-много классного всего. Конечно, кофе, круассаны, ну естественно. Мы тебя ждем, живой завтрак. Увидимся там 100%. Еще, конечно, услышимся. Дальше в крутом уикенде у нас и игра «Хит под прикрытием», и гороскоп будет, и Тедди Суимс будет с темой под названием «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 5 сентября, суббота. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Расслабьте мозг, все будет окей. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то невероятный заряд положительных эмоций.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Продолжается схваткой с искусственным интеллектом. Игра «Хит под прикрытием», она тебя ждет. Надо будет немножко послушать музыки и много думать. Ну ладно, немножко, чего уж там. Главное это выиграть классный приз от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный мерч. Звони прямо сейчас. Внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы, конечно, 495 в начале. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем. Играем «Хит под прикрытием». Сразу к делу. Сразу будем знакомиться с нашей слушницей, которая сегодня попытается выиграть подарок от нас, от Европы Плюс. Там и про подарки, и про суть все расскажу. Есть, значит, у нас Мария. Мария из Красноярска. Мария, добрый день, привет.
2: Добрый день, всем здравствуйте.
1: Привет, Мария, у нас задача с тобой очень интересная. Надо будет одолеть нейросеть. Одолеть искусственный интеллект. Что, в чем суть игры? Я тебе сейчас поставлю один музыкальный фрагмент. Он принадлежит известной, ну, скажем так, известному артисту. Назовем пока так. И мы, конечно, его слышим здесь на Европе Плюс. Кстати, убавь, пожалуйста, приемник. Выключи его, убавь, потому что иначе будет сильно фонить. Слышно. На громкую лучше тогда поставь связь. Если у тебя там есть группа поддержки, поставь на громкую. Только не отключайся, главное. А то сейчас все выключится. Значит, суть. Известный артист, мы его знаем, мы его слышим на Европе Плюс. Он переделан искусственным интеллектом. Не похож сам на себя. Но я, конечно, тебе дам потом, после того, как послушаем, два варианта в помощь, чтобы тебе можно было выбрать. Самое главное — победить, одолеть и выиграть приз. У нас есть беспроводная колонка, фирменная от Европы Плюс, наш эксклюзивный мерч. Попробуем?
2: Конечно.
1: Ну, конечно, тогда слушаем. Готовы, слушаем внимательно, не торопитесь, вникайте в суть. Может быть, там какие-то есть подсказки внутри, в словах, может быть.

0: Но два варианта в помощь. Это кто же такой внутри, кто скрылся в под личиной искусственного интеллекта, то есть кто внутри трека. Это Дженнифер Лопес или это Тейм Импала и кей-поп суперзвезда Дженни? Как ты считаешь, кто на самом деле, кому принадлежит оригинал, кто спел?
1: Мне кажется, второй вариант.
0: Тейм Импала и Дженни.
1: Да, Что-то такое лирическое.
0: Более лирическое. Ну, давай послушаем оригинал. Это они, это Тейм Импала и Дженни, их работа «Дракула». Значит, что? Значит, можно поздравлять тебя. Ура! Ей! Все, оно одолелось. Искусственный интеллект пал. Ну, хотя сейчас чат GPT, который нас подслушивает, сейчас скажет, я все равно вас когда-нибудь выиграю. Ну да ладно. Все, мы тебя поздравляем. Ура! Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Хорошего, как говорится, дня, классного уикенда уже с подарком теперь. Молодец! Всю!
1: Спасибо!
0: Все, удачи! Удачи тебе, всем, кто помогал. Привет, конечно, и больше хитов, больше музыки. Всем, ребята, впереди в крутом уикенде еще много всего интересного.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Это электронный музыкальный MTV Unica What If, так называется его танцевальный хит. В крутом уикенде на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать красивую историю о любви от Даррена Хайса. Strange Relationship. Будем пытаться разобраться во взаимоотношениях его, в его истории. Послушаем. Будет, конечно, Джон Саммит. Танцевальная история Crystallized. Будет и много всего другого впереди на Европе Плюс. Обязательно дождитесь. Все скоро. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00. На телевизоре. Категория 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Госсовкар.
4: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Самая ожидаемая битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Уже в кино.
16: Почему у вас телефон моего сына?
15: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
17: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
15: У тебя один час.
17: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
18: В сложной ситуации ты словно наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
21: Погнали!
20: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
22: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
23: Европа+.ру.
24: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Даррен Хайс, Strange Relationship в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Кого послушаем? Много кого. Будут Мадонна и Мартин Гаррикс, Pink, Temper City, 21 Pilots, их история хитов. Будет дуэт Клан Карусел и танцевальный хит Райды. Все впереди, все в новом часе. Здесь на Европе Плюс совсем скоро.
1: Европа Плюс Топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европе Плюс. Новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. Устный экзамен по истории в 9 классе будет в формате зачета. Суздаль – самое дорогое направление Золотого кольца. И синоптики анонсировали бабье лето в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, будет в формате зачета. Он станет условием допуска к ОГЭ. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться экзамен будет в формате зачет-не зачет. По словам министра, цель – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками, а также формулировать собственную позицию. Интернет на борту отечественных самолетов может появиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, его реализуют на воздушных судах МС-21. Перевозчики активно готовятся к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, поднялся на высоту до 6000 метров и находился в воздухе почти 1,5 часа. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8,5 тысяч. А на третьем месте Кострома. При этом, как пишет ТАСС, дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 300 рублей. Москвичи и гости столицы совершили за год больше 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае. Как сообщили в мэрии, инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. Первый в мире беспилотный трамвай курсирует по маршруту номер 10, метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов и точно придерживается графика. До конца этого года запустить беспилотные трамваи в Москве должны еще на 2 маршрутах. Синоптики анонсировали бабье лето в столичном регионе на следующей неделе. Теплая погода придет в Москву и область, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, эти выходные в столице и Подмосковье будут прохладными и дождливыми. Температура составит не выше плюс 19, местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. А во вторник и среду будет солнечно и сухо, что и соответствует понятию бабье лето. В четверг и пятницу прогнозируется дождь, но воздух прогреется до плюс 23 градусов. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: легенды, две суперзвезды, Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа «Bizarre», лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 на этой неделе. Добрались, вот они на вершине. Это все твоя любовь. Голосуй и дальше за них на europaplus.ru, естественно. Ну, если хочешь, чтобы они оказались на вершине снова, удержались, скажем так. А больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Немножко расслабляемся. Если работается, то совсем прям чуть-чуть, чтобы все-таки не наругали. Работаем, ребята, все-таки. Чуть-чуть, но работаем. Но в большей степени отдыхаем. Под лучшую музыку. Ave, Meet Me in the Dark будет. Kendrick Lamar и SZA, хип-хоп суперзвезды. Их работа Luther тоже будет. Все скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.

0: Диджей Кайго, электронная суперзвезда, Take Me Back, так называется его работа. Продолжим уикенд вместе с Европой Плюс. В самой середине этого уикенда у нас здесь, как в центре пирога, шоу-резиденс. Там много танцевальной музыки, можно обязательно будет послушать ее, нужно будет послушать сегодня в 22:00 по Москве. Присоединяйся, кстати, можно слушать и прошлые выпуски в качестве подкастов, даже офлайн в нашем мобильном приложении, в новом Radio Hub, так что устанавливай Google Play или Play Market, где больше нравится, ставь, естественно. И слушай, само собой, без ограничений, бесплатно. Еще без ограничений, бесплатно Шакира и Burn Boy, суперстары, их работа «Дай, дай», скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: я Мишель. И баста, если я буду танцевать. Танцевать, конечно, будем, ребята. Будем танцевать, будем петь. Есть круассаны бесплатно, кофе пить, естественно, 25 сентября с 7 до 10 утра на живом завтраке с бригадой У. Если что, то надо будет просто прийти или приехать, потому что вход свободный. А какие артисты?
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Вход свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием. Всегда плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В «Магнит» у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстром. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185-6+.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита. Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Брать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ДАТА», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: С нами Николай Фомин. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Партсервис «Город Москва». УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Том Нови и Лима, Take It в конце часа на Европе Плюс. Тема, конечно, легендарная. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет дуэт Оффенбах, Эйва Макс, Эбен, Алесса и Кэти Перри, Дати. В общем, много всего вкусного. Скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости. Свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Это новинка на Европе Плюс. Сидерленд Туту Туру. Звучит как, во-первых, место, где хочется оказаться в выходные дни. Это Сидерленд. И то, как мы будем говорить после этой страны. Туту Туру Туту Туру. Ребята, всем классного уикенда, конечно же, вместе с Европой Плюс. Будьте аккуратны, держите себя в руках. Еще на работу в понедельник надо выходить. И, конечно, слушайте классную музыку. Здесь на Европе Плюс будет Лию, дуэт Лию, их работа Some People. Будет The Second Voice с треком Let Me Be. Все музыкальное, разнообразие, все как мы любим. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в лето 2026. И это прекрасно. Еще больше хитов и больше музыки, вот таких же вкусных, сочных, есть, например, в потоке «Свежие» на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хаб». Почему бы нет? Можно послушать один из 9 музыкальных потоков, можно слушать любые шоу в записи, даже офлайн, можно все это скачать. Так что «Радио Хаб» в App Store, в Google Play, качай, все бесплатно, все без ограничений. Еще впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки, тоже без ограничений, тоже, конечно, бесплатно, абсолютно. Будет «Анима», танцевальный хит «Out of my body», будет «Маршмеллоу» и команда «Portugal The Man» с треком «Феникс». Все это скоро.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Старейшая автокомпания из-под Небесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это поп-рок суперстар Алекс Уоррен. Его история Fever Dream прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Дэнс-поп история от Тима Масса и Брайана Молка. Легендарная история First Day. Будет Hunter X Golden. Это уже к кей-поп звездам. Оговорился чуть-чуть. Пей-коп. Кей-поп, ребята, кей-поп. И, конечно, многое и многое другое впереди на Европе Плюс. Но вот эти ближайшие послушаем уже совсем скоро, до конца часа. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полной... Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести Бродских.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. В «Магнит» у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
6: Повод для хорошего настроения. С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Уже в кино.
8: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь.
8: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: J'aime tellement te rejoindre.

0: Тима Масси, Брайан Молка, First Day в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки с Алексом Мануилом.
1: О, да, приветствую, приветствую. Идем дальше. Впереди Кунгс, Imagine Dragons, Медуза и не только.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: нам сейчас нарисовал лирик на Европе Плюс. Лирик, который обязательно будет на живом завтраке с бригадой У. Все случится 25 сентября. ВК Стадиум, вход свободный. Приходи обязательно. Будет, как всегда, нереально круто.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Европа. Плюс.

0: 2,5 минуты на одном дыхании. Count on me. Эксклюзивно на Европе Плюс. Богдан Медведи. Когда-то участник популярного румынского бенда. Ну а сейчас в сольном плавании по волнам шоу-бизнеса, так сказать, Богдан Медведи. Напоминаю, участник живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Ну а дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Кайго, Джоэл Кори, Том Греннон, Кэт Сай, ну чуть пораньше Тедди Свимс. Ну вот что не имя, то настоящая суперстар.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Animal. Этого трека, потому что Эд написал, ну, один из авторов основных этого хита Animal. И вообще, Эд Ширан не раз признавался в любви к группе Cat Eye, ну, поэтому вот он так вот сдружился с ними и пишет даже музыку. Animal на Европе плюс Cat Eye. А до конца этого часа в Москве 12.49. Ждем сначала Don Diablo, а затем Nelly, Just a Dream. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации. Ее проведение, количество призов, срок, месте и порядки их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 186+.
7: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Два равных Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Нептуника на Европе Плюс. Всем привет, отличного, классного, легкого выходного. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Шакира и Burna Boy уже скоро, собственно, как и наша афиша. Ну, все же, день города

0: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Eminem и Риана, на Европлюс, Love the Way You Lie. 13:27 в Москве и...
1: Афиша. На Европе Плюс.
0: Все верно, афиша на Европе Плюс. Марат Бекметов обещанный. Вот, пожалуйста, тут. Тут как тут, Марат. Приветствую тебя и с днем города.
2: Да, привет, Алекс, привет всем. С днем города. Москва в эти выходные отмечает день рождения. Праздничные мероприятия пройдут как в центре города, так и на окружных площадках, в том числе в парках, учреждениях культуры, образования, соцзащиты. Так, например, в Царице нового дня будут посвящены музыке. Сегодня выступят джазовый оркестр Игоря Бутмана и оркестр фонограф симфо-джаз Сергея Жилина. А в Сокольниках гостей ждут детские активности, научные шоу и концерт. Праздничная программа ко дню города пройдет и в музее-заповеднике Коломенское. На площадке выступят известные артисты. Для детей подготовили отдельную театральную программу. Сегодня спектакли покажут детский театр эстрады, детский музыкальный театр юного актера и театр на Басманной. А завтра театр кукол «Жар-птицы» и артисты театра «Человек». Между концертами все желающие смогут принять участие в мастер-классах и сделать сувениры своими руками. Вход свободный. На ВДНХ в эти выходные пройдет больше 80 мероприятий в честь Дня города. Тематические площадки на главной выставке страны будут отражать жизнь москвичей разных поколений. Иммерсивное путешествие начнется с двора 50-х перед павильоном «Центральный». За ним посетители попадут в эпоху 60-х годов, во дворе 70-х рядом с центром госуслуг, фотозона с автомобилем «Москвич» и интерактивными развлечениями. А за фонтаном «Дружба народов» посетители смогут окунуться в атмосферу 80-х годов. В музее Москвы работает масштабный мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения». Экспозиция рассказывает о женщинах, которые, вопреки всем обстоятельствам, не только занимались наукой, считавшейся мужским делом, но и сумели оставить яркий след в истории. Главными героинями стали не только ученые дамы, стоявшие у истоков российской науки в ее нынешнем виде, но и наши современницы, чьи труды при всей их важности часто мало известны широкой публике. Ну а в Лужниках сегодня день московского спорта. На спортплощадках можно не только посмотреть соревнования, но и самому присоединиться к занятиям. До 6 вечера доступны больше 20 зон. От стритбола, мини-футбола и настольного тенниса до шахмат, питанка, брейк-данса и полосы препятствий. На экстрим-площадке пройдут соревнования по BMX, самокату и роликам. В течение дня состоятся тренировки, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Ну а после праздник продолжится большим концертом. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Лева Белорусских. Да, это именно он на Европе Плюс. И именно его мы тоже встретим на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. ВК Стадиум. 7 утра. Все начнется в 7 утра. Вход, конечно, свободный. Так что приходи обязательно. Все подробности живого завтрака лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличного выходного дня, отличных выходных с Днем города, конечно же. Ну что, мы отдыхаем вместе под лучшие хиты. И до конца этого часа сначала Миша Миллер, Алекс Вильян, затем ждем Джаспер Форкс. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершите от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от места и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОДРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 186+.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Уже в кино.
12: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
13: В адреналиновой «Бегущая». Категория 16+.
14: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: идеальная музыка для выходного дня. Легкая, ненавязчивая и в меру позитивная. Dive Into Me на Европе Плюс, Алок и Халид. Всем привет и отличной классной субботы в день города Москвы под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. И, кстати, лучшие 40 треков прошлой недели уже в 16 по московскому времени. Мы еще раз пройдемся, пробежимся по нашей крутейшей хит-лестнице.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Европа Плюс.

0: не очень понятно. Ту-ту-ту-ту-ру. Но не будем искать какой-то тайный смысл в этих словах. Главное, звучит довольно позитивно и ритмично, конечно же. Ту-ту-ту-ру. 14.36 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного уикенда. Идем дальше.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше с нами отличные хиты. Стромае и трек с ласкающим слух названием «Мами Йо Эннеми». Модный проект «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Парень, который сделал себе стремительную карьеру, не без помощи соцсетей, конечно, Алекс Уоррен и его самый узнаваемый хит «Ordinary». Но не только «Ordinary» нас порадует впереди. «Two Colors», «Fast Boy» будет совместный хит от «Баста» и группы «Майя Мишель». Все впереди.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд.
0: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Майя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома, комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УБРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АУТИБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15.

0: учился когда-то в университете, должен был стать финансистом, но бросил учебу ради музыки. Итак, Кайго и Макс Макнеон прямо сейчас «Take Me Back».
1: 30-е место. Дебют недели.

0: 30 место дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс Кайго, который говорит, что всегда стремится совершенствовать свой саунд, свой звук. И вот только свободная минутка у него выдается, сразу в студию и за работу. В общем, трудяга парень Кайго на 30 месте, а на 29-м Алан Уокер, Broken Strings. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Ариана Гранде продолжает борьбу с хакерами, которые годами похищают и продают ее неизданные песни, видео и личные фото. Певица требует разрешить ей доступ к данным интернет-платформ, чтобы найти злоумышленников. Она заявляет, что утечки не прекращаются. Только в 2023 году украли 45 треков. Хакеры действуют через анонимные аккаунты. Лайл Хорн попросил фанатов помочь составить сет-лист предстоящего тура. Голосование уже открыто на его сайте. Поклонники могут выбрать до 20 песен. Сам певец признался, что с четырьмя альбомами стало сложнее отбирать треки. Тур Dinner Party Live on Tour стартует 22 сентября. Доктор Дре защитил использование искусственного интеллекта в музыке, сравнив его с появлением когда-то драм-машин и синтезаторов. Он считает, что технология ИИ — это новый инструмент для творчества и называет противников этого людьми, которые боятся учиться новому. Дре признается, что сам уже экспериментирует с искусственным интеллектом в студии. Грейси Абрамс признала, что поначалу ненавидела песню «Look at my life» с нового альбома. Она напоминала ей о трудном периоде, когда артистка была несчастна. Грейси также назвала Тейлор Свифт «титаном индустрии» и похвалила ее за умение работать даже в плохом настроении. Свифт, по словам Абрамс, никогда не показывает усталости и всегда работает с полной самоотдачей.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Такой, мне кажется, абсолютно летний трек «Лето 2026». Pay That Toll. Наш взгляд в будущее сегодня в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И вот в чем вопрос. Хит или нет Pay That Toll? Что думаешь? Обсуждаем в группе Европа плюс ВКонтакте. И прямо сейчас не забываем о тех, кто у нас рекордно держался в чарте несколько лет назад. Например, в 2023-м 49 недель в Еврохит ТОП 40 «Деско» «Эссент».
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: этой неделе и на 28 месте. 28 строчка прямо сейчас. Лучший старт прошедших 7 дней. И здесь та, кто начала увлекаться на музыкой с 4 лет, училась играть на трубе, самостоятельно осваивала гитару и фортепиано, пела в хоре. И вот доросла до статуса суперстар. Биби Рекса и не одна, вместе с Дэвид Гетто. Прямо сейчас. Sad Girls.
1: 28.

0: Бабито. С вами Европа Плюс и...
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: и Baby Doll. Кто оказался чуть выше, у кого было больше голосов на europaplus.ru, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Поднимаемся выше, и прямо сейчас 26 место. Здесь Diplo, Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. А с 18 на 25 Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Следующий трек у нас в

0: Дива Джим с 19 на 23 место в Еврохит топ 40 евро плюс Алекс Уоррен. А выше на 22 хит, который уже 21 неделю у нас в чарте, добирался 13 места, но сегодня чуть-чуть пониже. Леони и Калум Скотт с хитом «Стей» на подходе. Еврохит топ 40.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
4: Слышали историю про родителей, которые... воспитывают детей. Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госэкскар.
6: Уже в кино.
7: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
14: Подпишем.
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.

место, да, в плюсе, плюс 4 строчки, когда такая явно делает успехи у нас в чарте. Ну, а впереди лучшая двадцатка недели, но сначала трек, который вполне может попасть к нам в чарт уже очень скоро, и называется он «Сирена Джой».

0: я Родриго, Ариана Джой, наш Еврохит прогноз первый на сегодня. Ждем Оливию в чарте Европа Плюс, надеюсь, уже через неделю.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Еврохит-прогноз намечается. Вспомним обязательно хит, который в 2023 году, не так уж и давно, 45 недель был в хит-параде Европлюс. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на вершине нашего чарта. Но сначала давайте еще раз вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели. На 40-м месте Филатов Кэрос и Dance First Sweet Summer Nights. Еще один дебют на 30-м. Кайго и Макс Макноун. Take Me Back. Лучшие среди новых. 28-я ступенька, 28-я строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Но они покидают наш чарт. Это Dave и Dance. Rain Dance. 30 недель этот хит продержался у нас в чарте, но вы сегодня его не встретим. Bruno Mars, I Just Might. Покидает на этой неделе хит-парад Европ Плюс моя Мишель «На малиновой луне». Что касается вершины, то пока номер один Тепор Сиди, Self-Aware, но все может измениться в любой момент. Self-Aware или кто-то, или какой-то другой хит. Посмотрим, давайте ступенька за ступенькой двигаться к вершине и на 20-м месте. Градусы на ресницах.

0: чуть выше. Рассказывай.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Джонни и Федук. Лето.
3: Где-то кружим мы с тобой до рассвета.
0: 16 на 17-е. BTS. Swim. Под номером 16. Тима Белорусских мыслей.

0: И продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. А следующая ступенька — тот, кто частенько говорит, что он всегда искренне пытается создать что-то позитивное. И мы признаем, что это у него получается отменно. Marshmello вместе с Portugal The Man. Phoenix.
1: 15 место.

0: Очень даже круто.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 7 на 13 Бауза, Magnetic. Выше на одну ступеньку на 12-м. Hugely moving to the sun. Ну а на следующей строчке он тормознул хорошо нам знакомый Teddy Swims. Слушаем Mr. Know It All.
2: 11 место.

Еврохитов 40 евро плюс. Теннис Мимс, а Миша Ноитол. Теннис Мимс, который в начале своей карьеры одновременно пел сразу в 8 группах, чтобы сводить концы с концами, а еще параллельно работал официантом. Но все это в прошлом. Сейчас Теннис Мимс занимается исключительно музыкой и занимается весьма успешно. Ну а впереди у нас уже горячая десятка недели. С 12 на 10 точное попадание в десятку. Мизмо, Hello.

0: Кеннеди Kiss Me, 45 недель в Еврохит Топ 40 в 2023 году. Ну а следующий трек только может попасть к нам в чарт. И называется он «Bisous Sale Coquillage». Это Adetto, Leita, Paternat и Союз. Слушаем.
1: Еврохит

0: Дженни и Дракула, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Норт-Эвест. 13-летняя дочь Ким Кардашьян и Канни Уэста в интервью рассказала, что мечтает о нормальной работе и хочет устроиться в кофейню после своего 14-летия. Несмотря на сольный EP и планы на тур, Норт-Уэст, как оказалось, стремится к простой жизни. Тем не менее, в мае этого года она выпустила свой дебютный EP и планировала тур с рэпершей Молли Сантаной. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» переиздадут 20-летию 27 октября. В специальное издание войдут неизданные демо, редкие бисайды и концерт 2007 года. А вот отец певицы Митч проиграл суд и должен выплатить почти 1 000 000 фунтов стерлингов двум подругам Эми Уайнхаус, которых он обвинял в продаже вещей своей дочери. Пост Малон перенес азиатскую и австралийскую части своего тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Малон были запланированы только 2 шоу в Канаде и на Гран-при США. Оливия Дин призналась, что раньше считала поп-музыку несерьезной, пока не решилась на эксперимент. Хит «Man I Need» побил рекорды продаж и принес ей славу. Оливия Дин также рассказала, как Стиви Уандер пел ее песню при встрече и назвала это главным событием своей жизни. После этого она перестала верить критикам, потому что, цитата, «сам Стиви Уандер сказал, что я не ужасна».
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: строчку выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. С 10 на 7. А Нотр бодренькая Talk to You. На 6 Аве Meet Me in the Dark.

0: Ну что, уже у нас на горизонте лучшая тройка недели Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. И в ней, как я уже сказал, перемены сегодня. Потому что, ну, во-первых, у нас сменился лидер явно. С первого на четвертый, с первого на пятый, точнее, Темпер Сити ушли с хитом Software. А вот с шестого на третий, наоборот, врываются в тройку лидеров Джон Саммит. Впереди Shades of Blue. Еврохит ТОП-40.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Трибуны за... Арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов! Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов!
1: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

6 на 3 место и 7 неделя у нас в чарте в Еврохит Топ 40 Джон Саммит Shades of Blue. А вот с 5 на 2 в шаге от вершины сегодня диджей Годжа, Джейсон Друл и Мелоди. Прямо сейчас Мичи.

0: второе место диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. А у нас уже впереди самая вершина. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Мизмо, Hello. Номер 9. Шакира и Burna Boy, Die Die. Восьмая ступенька, Тейм Импала и Дженни, Дракула. Под номером 7, Анотер, Talk to You. С 9 на 6, Аве, Meet Me in the Dark. С 1 на 5, Temper City, Self Aware. Номер 4. Медуза, Don't Wanna Go Home. Шестого на 3. Джон Саммит, Shades of Blue. В шаге от вершины на втором месте диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди, Мичико. И с третьего на первое прорываются Мадонна и Мартин Гаррикс. Мадонна, которая однозначно убеждена, что не умеет писать песни ни о чем. Ей нужно рассказывать именно историю. Но вот говорят, вот эта история отсылает к ее бывшему Шону Пену. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: хит Bizarre. Следующие итоги у нас уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. Новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Программа белорусских на Европе Плюс. Мысли. Ну, все, что нам надо, это отлично отдохнуть этим вечером. Так что продвигаемся далее под лучшую музыку в отличном, я уверен, настроении. Впереди у нас Fast Boy, слышим Music Sounds. И через пару минут здесь Alan Walker, Dancing in Love на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель Эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню.

0: или другую корпусную мебель вашей мечты. Мебель Эксперт. Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Европа плюс. It's a...

0: Плюс Music Sounds. Ну, музыка будет звучать сегодня преимущественно танцевальная, особенно после 22.00, когда начнется резиденция. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Будет очень нескучно, электронно, танцевально. В 22.00 резиденция. Пока же здесь у нас Терри Свинс. Услышим Mr. Know It All и дождемся российских электронщиков Филат Ван Керес. Time Won't Wait на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hello, Кайхалина и Брави Плюс, Dive Into Me. Ну, надеюсь, все уже нырнули давно в атмосферу уикенда. Наслаждаемся выходными, лучшая музыка с нами. Так что все как мы любим. Basic Element до финала часа. Touch Right Now. И дождемся Феликса Йена и Шуз. Walk With Me совсем скоро на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Микки, Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь. У тебя
4: герой.
2: Получится завоевать мир. Давай.
4: И помни, кто был с тобой с самых
2: да,
4: таких...
2: Да, кто тебе хорошо относился.
4: Стальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а?
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Бибер, реакция Дэвид Гетта на Европе Плюс. Отличный танцевальный трек Sad Girls. 19 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Сегодня продвигаемся по субботнему. В 22.00 стартует Residence. Обязательно подключайтесь, будет много классной электронной музыки. Пока здесь у нас дуэт Nars Barkley. Услышим их легендарную вещицу Crazy. И Shakira, Burner Boy. Главный футбольный хит этого года Die Die. Скоро-скоро.

0: на Европе Плюс, если я буду танцевать, песня, под которой можно и танцевать, и подпевать, удобная, в общем, песня, ну и отдыхать тоже можно, так что продвигаемся далее в режиме отдыха, в субботнем настроении, впереди у нас Богдан Медведи, один из участников, кстати, живого завтрака с бригады У, можно будет его увидеть на сцене 25 сентября в клубе ВК Стадиум, так что приходите на живой завтрак бригады У, вход абсолютно свободный, все подробности есть у нас на сайте europlus.ru. Пока же вместе с Богданом Медведи здесь Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Совсем скоро.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 90. 105Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Богдан Медведев, Count on Me.
2: You can count on me, and I'm a

0: Мощный вокал от Алекса Ворона, мощный хит Fever Dream на Европе Плюс, 19.49 в Москве. До финала часа успеем еще парочку классных треков послушать. Здесь будет Оливия Дин, одна из главных поп-певиц нынешнего времени. Man I Need услышим через пару минут. И Тимофей Барташ, Бренес тоже здесь. Heaven, дождемся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно. Еще больше классных треков заряжаем в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 8 вечера в Москве.

0: замедляться особо мы не планируем. Наоборот, разгоняем субботний вайб. Скоро еще начнется резиденс в 22.00. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Но впереди ее тоже, в общем-то, немало. Услышим Now через пару минут. И дождемся Филатов и Кэра Sweet Summer Nights совсем скоро.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

только хиты и ничего лишнего. В ближайшие 45 минут заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. В это время ловите Кайго, Take Me Back. Услышим Биби Рекс и Фейслесс. Не

0: много других отличных треков тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито-авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Кальцайна Европе Плюс и Animal. 21:35 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Наслаждаемся субботой под лучшую музыку. Скоро будем переключаться на танцевальные ритмы. Шоу Residents начнется в 22:00. Обязательно дождитесь. Пока же ждем Элтона Джона и Дуа Липу Cold Hard. И вместе с нами The Colors Italo Disco. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: бодрящий хит от The Colors на Европе Плюс. Итало диско. Ну, диско будем включать еще на полную. Через 10 минут начнем с Residence. Пока же до финала часа Сэм Фельд, Keep on Rising. И все равно тоже дождемся Supernature через пару минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках, или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
6: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Европа+.
1: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: еще больше классной музыки заряжается. Прямо сейчас стартуем Residents, так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь вместе с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Москве 10 вечера.
1: Саундтрек твоей субботней ночи.
2: Два часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso and you are listening to Residence.
1: Dance Guru. Party.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Фестбой прямо сейчас. Ну, вообще, выходные — это идеальное время, чтобы проверить, наконец-таки, эту теорию. Да, включить музыку, найти человека, который нравится, и посмотреть, действительно ли звук становится лучше. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем шикарного продолжения уикенда. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. One Republic, Give Me Something, а также Шакира и Бонобой, Дай-Дай. Впереди на Европе+.

0: вселенной.
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Вообще немного русскоязычных треков в последнее время добиралось на вершины чарта Еврохит ТОП 40, но вот моя Мишель может этим похвастаться. Трек «Ветер меняет направление» лидировал когда-то, и вот мне кажется, что вот с этой историей успех можно повторить. Уж слишком классная вышла тема. Но в любом случае все зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europoplus.ru. Поддерживай любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Клан Карусел Райт уже через мгновение.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Дивок с вещицей Slow Down, Can't Stop Thinking. Чуть ранее лови Богдана Медведи с классной новинкой Count On Me. А еще не пропусти суперхит от Дипла и Эдриана Нуниса Two Steppin'. Также в эти 30 на Европе Плюс встречай Риану, Бейонсе и многих-многих других.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, час ночи.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
2: Богдан Медведев. Count on me.
3: You can count on me. And I

и я, и многие фанаты Европы Плюс и Бригады У тоже can't stop thinking. Тоже не могут перестать думать о том, как же пройдет грядущий живой завтрак. Но и по опыту прошлых лет, и потому что готовиться в этот раз, можно уверенно сказать, что все будет невероятно круто. В Эллы Вики 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум вновь разбудит всю страну на невероятном утреннем эфире, которому вот просто нет аналогов. А еще ждем выступления Айовы, Лирика, Тима Белорусских, Звонкова и Богдана Медведя, который впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход свободный, бери друзей и обязательно приходи. Ну а подробности на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Миша Миллер и Алекс Веле. Бам-бам. Совсем скоро.

Нептуника и шикарная свежая Deep House вещица What If? Что если? Прямо сейчас. А что если? Дальше мы будем двигаться с другими топ-артистами и их треками в других стилях и жанрах, а? Ну, по-моему, идея восхитительная. Больше стафа, больше музыки. Впереди немножко мрачного электропопа на WhatsApp. Too Blue. Послушаем How Long. Чуть раньше ловит трек на стыке хип-хоп и R&B. Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Также совсем скоро. А вот еще раньше не пропусти проект The Second Voice с афро-бит-суперхитом Let Me Be. Здесь на радиостанции номер один в России на Европе.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каясов. Я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться музыкой вместе с тобой. Впереди Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с темой Sweet Summer Nights. Прежде здесь отметится Алекс Уоррен с историей Ordinary. Еще раньше с нами Лирик с хитом «Аутентичная». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Дэвид Гетт и Биби Рекса, Тейлор Свифт и многие-многие другие. Никуда не уходи.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено внимание все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, это да. Очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

Sweet Summer Nights. Это Филатов, Карис и Денис Фёрст прямо сейчас. Ну вот на смену Sweet Summer Nights пришли уже Sweet Autumn Nights. Они тоже прекрасны по-своему. Можно налить чай, укутаться в плед, включить сериалы, тоже получить наслаждение. Свой кайф в этом есть, безусловно. А вот одну из таких осенних ночей мы картаем вместе с тобой под лучшую поп-музыку планеты. Больше дав и больше музыки ждет нас далее на подходе группа Cat's Eye. Как же мне нравятся эти девчонки, ах! Новинка от них тоже классная. Animal совсем скоро. Прежде ловить домина Дэвида с вещицей Next Summer, а также Тедди Свимса с суперхитом Mr. Know It All здесь, на Европе+.

покацай. Новинка Animal только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Ava Meet Me in the Dark, Kaigo и Max McTone Take Me Back, а также Mark Ronson и Bruno Mars Uptown Funk впереди. Ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер 7 в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей всего одну фразу. Включи Европа Плюс, и в ту же секунду лучшая мировая поп-музыка заиграет для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе плюс. Впереди Miss Mo с треком Hello. The sun is up, where are you? Чуть раньше ловись Сидерленд с изумительной новинкой ту-ту-ту-ру. А еще вспомним суперхит от Шона Мендеса и Камилы Кабейо «Сеньорита». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречает Эмпор Сити, Боба Синклара и Кайзу и многих других. Продвигаемся.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.